0: Si te sientes joven, Cadena Joven. Cadena Joven. Cadena Joven. Cadena Joven.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».